край, а я подумай кон елемент, подумай іншим флай. Ну кроме ты is irrelevant. Замор полов бен слайд. Хайдет презентаем ту мегенг. Придали семь ниша комплект. Экип.